0: in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркетс.

0: yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar yoz fasli.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Jazirama yozning
1: dilxush navolari
0: bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

Сжигаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты. Мы с тобой

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ba'zi erkaklar ayollarning uy yumushlariga ko'mak deb pilisozlanayotgan joydan oyoqni ko'tarib turishni tushunishadi.

человеке, не так, что на секунду или две, а так, что просто закрывая веки, теряли притяжение к земле. Настолько, что к одной лишь только мысли

доводили в тот же миг от счастья, чтоб кричать, но от волнения внутри вдруг затерялся где-то крик.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Мехр мухаббат алдыда, өлім дахшаты ва зулматы хеч нәрсе емес.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. Маркас радиосы.

0: taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Ана, инди қарай, тағдыр тақазасы 2 жыл өтіп мотор армиядан келді. Uyda iğnesinden başka ama bahtede hiç kim yok. İğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da o hiç yok yapmış. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu. Korkun. Bana böyle cengin hem ki kuzum ki. Oye kuzum. Ateyini çakır, oneyini çakır. Oye kuzum ki. Hani kurpa. Oye omur gelip gitmeye böyle gidip. Kurpa çelerdi. Hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. İki yılda Uzbek hani isten çıkartmış mümkün mü ha? Bu isten çıkart gitti.
4: Ya kurpa çak ne magusu ki? Мне стульп принесите.
3: Ой, Шургина, курсу было, вечером вот вечером это из гарпы. Сота кемпорта. Келдік етті бошланды, ой! Новасы ояғынен болымы бұм үшілеп қосапына сұйы варды. Байрам! Тантана! Келдік етті. Одам әркелерді.
4: Ие, салдат, ой!
3: Мұны рәңгіне қан еғіде екі беті қип қызылы. Бұр нәсе еген ұраз еғшам. Ой, аман бұғы. Рәңгі түмей өрді. Ой, мүлдір. Мәне бітіріп келді. Аман мұсәнд, есам мұсәнд, сақ саламат. Қызметлер қалай өттелді. Әзәлі қыр. Қатта қызмет қылдың. Прибалтки.
4: Только так пахай. Ой, я как шугал молодых. Ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стоял. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикрывали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
3: Тогда же узбечи габрин, болад. И спас океан, дили джон, болад. Уят, болад. Узбечи габрин,
4: царь. Папа, я понимаю, говорит уже не могу.
3: Могит хлин, джон, болад. Могит хлин. И спас океан, дымит, джон, болад.
4: Папа, я действительно не могу.
3: Могешь? Besh yil qon kechinma esimdan chiqarmaganman. Qanaqa 2 yilda sen esingdan chiqarib qo'yding?
4: O'zbekcha gapira.
3: O'zbekcha gapir.
4: Papa, ya ne mogu?
3: Ha? Ne mogishma? Ja qalpaq qilib qo'yyaps o'richani ham. 17 ta tog' yuribdi, ishda bir ola chipar tog' bor ekan. Ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Aytib bir irrayim ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa,
4: ola chipar tovuq bo'ladi.
3: Qara, sal qisib chiqaversa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishni g'ish desa o'rchi bo'larmish endi. Qarang, voy, endi qiliqlar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Voy, yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Voy, ertamanda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Voy, qiliqlar ko'p. Bog'da yetayga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol, ravnenie na prava, stremim, shagam, murz, rez. Reis, 23 yuzlarda qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib,
4: "Da-da-da-da-da, ketmi, ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопату? Ну ты ketmi, ketmi,
3: битыны бір басқан екен, соп келіп, жандара қыт пешана сүйе тексе, оқ кетмоне, дұрымыш қырық.
0: Хангама, ұсталары.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus 3 AM in Tashkent.
0: В столице 3 часа. Маркас радиосы.